На этом все. На этом нам только осталось сказать вам всем спасибо и до следующей среды. Всего доброго. That's all for today. Thank you very much for listening. Das war's für heute. Wir hören uns und sehen uns auf Social Media oder im Radio in 14 Tagen bald wieder. Tschüss.